сна я починем, и все будешь, и ты спавишь, плашишься, край зимского сна, а я вам.

сейчас из уст Ацури тигрова маст. Давно смо пошли и довде стигли, добро смо прошли.

песни, но ВХС устигли порничи. Биение и бунт заменили с убиение. Пуни зноя, яука, уздаха. А некако би пак на краю